0: 24
1: мая. Мая.
2: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Да, Марин, да ты что говоришь-то,
2: а?
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Имбота шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 24.
2: 24.
3: Мая.
4: Мая.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск-жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: 24.
1: 24 мая.
2: Мая.
3: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

Coming down the ladder now. I'm at the foot of the

gadgets that limit us, but in space.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

плевать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24-е.
3: 24-е.
4: Мая.
1: Мая.
5: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: сегодня?
1: Сегодня 24-е.
2: 24-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 24. 24.
1: Мая.
2: Мая.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчик, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Что, блядь, воздух свободы, живу защекотал!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
1: 24.
0: Мая. Мая.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

время эфира не обсуждаю 60 Гц. Мне кому по голове давать? Тебе или Obsidian? Только одному можно дать, чтобы... Если одного из диалогирующих задушить, то диалог, очевидно, прервется.

Нет, Обсидиан, ну, перед эфиром еще писал, и я думаю, он сейчас ответит. Так что сейчас узнаем. Уже успел закрепить за собой статус хита. Наоборот, первый еще типа хвалили более-менее, второй наоборот говорили, что совсем какой эпитет можно подобрать тому, что бленд как можно назвать, не знаю, какой в качестве сравнения, какой предмет пищи можно подобрать, какое-то выражение есть. Иди нахуй, кукарекалка для всех. Кукарекалка для эфира. Ты стоишь на своем утверждении, ты хочешь еще раз меня послать нахуй и продолжать отстаивать свое право срать на сторонние темы во время эфира? Я просто решаю, банить тебе или нет.

У вас есть Mumble, у вас есть телеграм-канал радио Анон ФМ. Вот идите туда, общайтесь текстом круглые сутки. Что ж за люди, блядь? Тебе адресок подсказать? Да там и Obsidian есть. Так, я отгадал слово. Ни слово ниш неправильно. Окей, ну, ты, блядь, и ниш. Как ница пишется. Ну, хотя именно собственных, по идее, там не должно быть. Ты сейчас смотришь вообще, да, здравствуйте, смотрю, да, здравствуйте. Веди слово су. Ну ты придумай мне слово су. Нет, Анон ФМ это как раз для косноязычных уебанов. До свидания.

Итак. Еще один трек, пока мы до сих пор не можем решить Wordle за 5 минут.

Вот. Этот альбом такой ироничный на тему вот всего этого ближневосточного хуйни, что была в начале нулевых. Я не особо разбираюсь. Но Бен Ладен там точно активно упоминается. Я этот альбом больше 10 лет назад наткнулся. Как? Я бы хотел знать, как я на него наткнулся. Исполнитель какой-то славянофашист. Я слушал его другие, ничего прям интересного. Другого у него. Остальные альбомы не очень. Вот прям годный, только один вот этот. Волшебная лампа Осамы Бен Ладена. Хотя нет, там еще. У меня как два. Вот этот вроде еще тоже нормальный. Ну, как мы видим, вот по вот всему этому, явно славянофашист, да, или как еще называют. Но прикольно, ну остальное не очень. Вот где-то вот пара альбомов такие неплохие. Я в те времена, это когда типа, я учился, я вот там в общаге жил, я вот пытаюсь там делать какую-то домашку, я много музыки слушал, и так что этот альбом, я не знаю, больше 100 раз слушал.

Я не помню. Вот этот неплохой или... Построили боги, храни... Короче, не важно. Просто у меня он лежит, альбом этот, и в нем еще несколько, еще один или два альбома, а каких я точно не знаю. Не важно. Так, полагаю оценить сайт. Ну давай. Давай. Там видно по сайту хорошо, что славянофашист. Ну, есть English.

0: Извините, я порвался. Не хотите сходить на концерт?
1: Жарка нет, он бы точно сразу захотел пойти на концерт.

Прям не хочется. Ну что, ДНК просто нету. И система безопасности. Вот. Коба. Что-то не так. Не так называлось что-то. Коб, если кто-то очень давний слушатель радио, возможно, помнит, что когда-то тут ставились лекции Коба. Тоже какие-то славянофашисты. Ну-ка, по крайней мере, вайп у них был такой. Кто-то может не согласиться с тем, что коп славянофашисты. Так, начинаем.

Ничего, больше ничего в экспортированных заметках по блюпринсу не нашел. Я подумывал, что сегодня блюпринс провести, так как. Так и закончили на клиффхенгере, еще вне эфира вот нашли что-то. Но подождем, помаринуемся. Надо ввести все 4-цифровые коды. Так, на чем мы остановились? На первом эфире это странное управление было терпимо. Сейчас я что-то меня начинает слишком раздражать. Я хотел бы послушать обоснование, зачем было принято решение так сделать. Вот зачем? Как это вот? Как это дополняет темы игры, видимо, вот как-то. Так. Ну, все номерные дверки, они на третьем этаже, да? Пойдем да пройдем тут лабиринт, видимо. Это игру... Блять. Да, некому сказать. Все, я видел. Некому сказать. Если меня заебет, то можем часа 2-3 в это, а потом блюпринт. Так, американских долларов тут нету.

Дельта омега пси. Сейчас на вселичные числа, что ли? Да. Ай. Да, 16-вечная. Больше чертежей не видел. Ну, пока не наткнулись. Ну да, кажется, когда я первый раз обходил и еще не знал, где что их было больше.

Значит, мне... Так, оно 3 на 3? Или... Это South-East, это East. Да, 3 на 3 получается, наверное. Там? А что там было внизу?

Ну, куда ты идешь? Почему мне нужно жать вправо, чтобы пойти влево? Так, нет, не туда, нет, не туда. Как выйти влево? Блин. Женщина. Женщина. Я не могу тут выйти влево. Нет, вот. Нет, это

Ну, женщина, ну пройдите вы. Вон тут, ну, туда. Да. Как будто управление еще. Вот. Чего не должно быть. Вот, разбитого управления, по идее.

Ну, еще смотри, никаких я сундуков не про... А, вот тут я сундук пропустил. А как к нему попасть? Видимо, с другой стороны. Американский доллар.

Так, а вот к этому я подходил? По-моему, нет. Окей, значит, тут осталось. Так, в Northeast не ходить. После того, как я заберу, больше туда ходить не надо.

nada.

0: Закрыто кодом. А больше вот таких спусков нету.
1: Непонятно, возможно, пока вернуться надо.

Блять, как к ней пройти, чтобы выйти? Хорошо, дойду вон до туда. Не.

0: Ну, fuck off.
1: Я в начале вот сегодняшней сессии этого все вроде нашел. Все, надеюсь, мне больше не понадобится.

Я везде был на лифте. Чел с Твича съебал, Серчаев съебал. И того в воскресенье, как обычно, один зритель.

Это не те, что на выставке. Паттерны не те, что на выставке были. В подвале компьютер.

А чё рядом с телом там что-то было написано во дворе? А сцена с телом не добавилась?

Investiți. John, I'm an old woman. I'm yesterday news.

2-0-4. Нет, стоп, я не тоже мой. Два, ноль, два, три, шесть, девять.

She beautiful piece, a wonderful signorina. Ну, 1964-2014 это, видимо, одни из постоянно повторяющихся дат. Еще это... Sometimes music lingers in the room, almost like magic. Ага. The red straws, just for you, signorina. In absence of cuckoos, I must be the singer. It's time to return to the project. Well done. Нам надо это и, возможно, Blue Prince пройти где-нибудь, да, где-нибудь за месяц. В следующем месяце, оказывается, выходит Гоблин Америка. Правда, не уверен, что прям хочу сразу на выходе. Не знаю. Но побыстрее. Не так, не затягивать слишком. Правда, мне еще проспонсировать кто-то должен. Не знаю. Как у ЖК-игрока сейчас желание спонсировать. Так. И...

Supercell Game, Creative Results Included, Lazarus System. Gearwalk Returns, Power Walk. Называется Dark Odds на Impressive 3D. И 33 мегагерц.

Ну, из-за черно-белости... Отчасти из-за черно-белости. Ментальная карта в голове отеля не очень составляется. До свидания.

Лево, вправо, вверх. Записывай, запиши последовательность через LDR LRDU. Типа LRULDRDU. Писал. Пытаться запомнить в этот раз я не буду.

0: Tak. А, я тут не могу посмотреть внутри игры. Где? Где дебажная логи? Багрепорты. Пикси Омега. Кстати. Так. Сейчас посмотрим, присутствует ли там что-то из этих.
1: Thousands of

Isso foi. Каска Тессона, это GameCube. Не обратил внимания, это GameCube было похоже. Okay. Так, сколько долларов 2 должно быть внутри? Не помнишь, сколько в прошлом было?

Вроде это не те же, что... Это... Для этой игры у нас баг-репорта вроде еще нету. Поэтому пока просто пройдем... Заберем... доллары. Надо не забыть, что доллары забраты. Маршрутом эффективнее обойти все.

No to, to... На основании чего? Нет, дизайн, геймдизайнерские решения, которые раздражают игрока. Например, то, что... Конечно, тут для аутентичности сделано танковое управление, но можно было бы, но можно было бы и пожертвовать аутентичности. Если бы это было бы хоррором, я бы понял, потому что хоррору это на пользу служит, если игроку, игрок не свободно себя чувствует, так скажем. Но тут, блядь, я не уверен, что это нужно было все.

Я типа туда пойти не могу или что?

Все, наверное, все доллары нашли. Надо проверить в Штатах количество. Так, откуда я пришел? Так, это шорткат. Что будет, узнаем потом. Здравствуйте. Ну давай, обнимай меня. Ты же хочешь. Мейзмен. A few details that we cannot seem to get right. Try to remember, Freedom.

Как нашего Ниро что-то там зовут, да? Ниро. Пять свечей, собака у Ниро, вино у обоих налито, бокал, букет только у Ниро. Do you remember? Five.

Так, прототайпс 80. Ну да, мы 4 нашли. Ну, значит, по 4 будет. Ну то.

Так, сейчас скидки Акита и ну. Да, Шибаина, то есть называется Шиба, да. Я бы ни за что не вспомнил.

По какому принципу? Wait. Я понял. Понял, не понял. Серьезно? 48. Серьезно? А как до этого не программист должен был додуматься? Почему ты не программист? По твоим утверждениям. Не знаю, я бы не заметил этого. Ладно, я думал по... Че? Ну, типа, квадрат ромб должен оставаться. Это квадрат, тогда 42. Угу.

Pah, just what we need. Signorina, please take a seat.

А чё, у меня нету? Ключ мне оставили. Американский доллар. In my left hand I have half of the total amount of coins I have. In my right hand I have half of the amount of what I have in my left hand. The rest, 6 coins, are hidden away in my head. Сорок восемь, сорок четыре, нет, двадцать четыре.

Ну, непонятно, вот тот замок с изображением трупа, это как-то соотносится с этим или нет?

Песня есть такая, Don't Crucify Me. Не знаю. Я проспал. Так. Так, L12 о...

вроде ничего не подходит, если они вообще туда вставляются. Ну, кьюб. Все-таки туда. Ладно, все равно нужно 4 сначала.

0: The cloak jingles, but the cat's still. Не знаю. Американо — это то, что я оплачиваю в магазинах Пятерочки или в Магните, на самом деле беря при этом капучино. One eight four seven also missing. Где американский доллар? Чи-чинг! Кстати, чи-чинг. У меня опять по Павловиан респонс, я вспомнил про один подкаст. Он где-то сохранен. Как же он называется? Life Well Wasted. Он, в принципе, интересен тем, что это в нулевых, как бы такой подкастово-журналистский, нулевых, как бы о играх, о индустрии, но как бы не про игры, а про, так сказать, про закулисье, про людей и, в принципе, про инди-сферу в нулевых. То как бы давно, когда инди-сфера не была такая крупная. Где-то вот прикольная. Я, по-моему, так полностью и не слушал. Где-то там было что-то про Тетрис. Насчет того, насколько про инди, я не знаю. Ну, хотя как бы инди-сфера и инди-люди затрагивались. Но именно не столько про игры, а как бы сколько про комьюнити, про идеи. А вот только какую конкретно я хотел найти. Ага. Сейчас поймешь почему. Если мы откроемся, да? Pocket the No.
1: It's a romantic, but we worship the
0: No. Ну-ка, на Ютубе нету, когда те сабы будут.
1: But we worship the idea. We watch Mad Men, and we think that Don Draper is so smart because he lays around on a couch drinking scotch all day until he has a magical epiphany about how to sell detergent to housewives. We say that having an idea is like switching on a light bulb in a dark room, that it feels like something inside of us clicking into place. Ideas are romantic. You can share them over dinner, or you can scribble them on the back of a cocktail napkin and find them in your pocket the next day. You can carry around a little notebook to put them in, and it makes you look creative and intellectual on subway trains. Ideas can get you laid.
0: Ideas can get you laid.
1: Did you know that 90% of all of this year's new ideas are for supposedly funny t-shirt designs? The other 10% are a mix of iPhone apps, Facebook games, and things we can dump into the Gulf of Mexico. Luckily, very few people follow through on their ideas. Focus and effort are a great deal rarer.
0: Можно как-нибудь под Blueprints это послушать? Ну ладно, а где то, что я, почему я вспомнил сегмент? Так, блять. Focus on the effort a great deal rare. iTunes у меня откроется.

0: общем, это не конец эпизода этого подкаста, но, как бы, видим, конец сегмента. Что дальше будет, не знаю. В честь всего, я, наверное, что-то кроме этого, ну, то есть, не один эпизод послушал тогда когда-то, но запомнил вот я только вот этот сегмент с Тетрисом. Я просто тогда я там не слушал подкастов, там, дороги или чем-то. Я думал, когда-нибудь вот на радио послушать полностью, но так как английский никто не знает, так и не послушал. А вот теперь я это надо в прогулках этот подкаст послушать.
1: I've been designing video games for a long time, and...
0: Ну, видимо, дальше интервью с другим челом. Ладно. Переслушал. Сейчас. Еще раз, где там чичинг было. Так, а где был балкон, где... С Roman numerals. Какие буквы? Все, я уже отошел. Так, где был чичинг?
2: Money piled up. 100 golden egg. Stacks of Dodgers. Tetris.
3: During the old 30 million... Game Boys with Tetris packed in. Everything that was done during the pre-mobile phone business, it's about 70 million copies of Tetris.
4: I am very rich.
3: Then when downloadable mobile phone games happened, we're up to something like 100 million now on mobile phones alone. So Tetris is a much bigger game today than it has been in any year in history.
2: People often talk of having Tetris dreams, of fitting blocks together and clearing out the clutter in their sleep. For Rogers, Tetris was a different kind of dream. It was the ultimate deal. Stacks.
0: Так, какое число?

Нет. Кубики нет. А! Я только понял, что у них типа по несколько букв. Ну нет, нет. Так, куда я шел? MCMLX, я выпишу.

1963-2014. И какие еще даты повторяются? Где? Вот. 1953. Так это 53 или 63? Вот это вот конкретно. Стоп. А разве двери 2014 не было? А, не важно. Как бы эти двери не факт, что соответствуют тем прям где-то 4-4 даты, которые прям постоянно повторяются. Не вовремя я подкаст слушал. Ну, сейчас пока перебираю. Полностью... Нет смысла полностью перебирать, но аутизм. Аутизм. Это как бы недолго все равно, что пока включить.

Напомните минусующим о существовании бета-потока. Он знает. Он недоволен тем, что кукарекалка предназначена для общения на тему эфира.

Я ему еще напомнил о существовании радиочана, вот в котором он может общаться, если ему очень надо. Вот. Но вот есть люди, которым как бы их назвать? Эгоист слишком просто. Надо же выебнуться и назвать солипсист. Вот. Так. Как 1963, 2004. И что?

Не, книги тут ни при чем. Е. Окей, первая Е, верхняя Л, а вот 14 перевернуто. H. Маленькая H. Большая L, маленькая H и большая Е. Блин, капса был нажать.

4 часто повторяется. Понятно. Непонятно. 5. 9. 3.

0: идеи. Мне уже еще кофе нужно. Летели к блюпринцу или добиваться? Вырывай. Это точно пазл.
1: Пазл номер 11. Алло.

я пописала, вы еще не решили? Два, да. Ну, 11-то все равно придется решать, поэтому...

Три? Нет. Не три, два. Х2. Окей, Y. А, они... Окей. Я туплю. Хорошо, Y. У меня в глазах начало рябить на статичной картинке.

X3. Почему X1? X3, по-моему, нет. 6 противоположно к 1. А, да, 1, 1. Хорошо, и... пять. Это восемь, окей.

Совсем не помню деление столбиком. Ну, я как бы тоже не могу сказать, что я его помню, но я, наверное, если попытаюсь делить столбик, я вспомню, как это работает. Так, сыщет. И чё?

Так, телефон где был? Номер помнишь? Номер записан? По-моему, ты в Mental Notes. Окей, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59,

Это другая хостать, видимо. Ставьте что-нибудь в лошадь. Сколько? 17. 17.

74. Наверное. Ну, кстати, немало завязано пазлов на как бы форме, форме цифр. Достаточно заморочено. Немало и так разнообразно. Достаточно. Я вспомнил мультик «Дикие» про диких зверей, на месте, из которых построили пригород. Ну какой же... Хопперс, в принципе, тоже, вот о котором я недавно говорил, тот тоже такой, ты тоже про это.

Где компьютер был, я теперь, конечно, не помню. Ну, в смысле, PlayStation. А, Over the Hedge, я в детстве смотрел. Не помню ничего про него, кроме визуала. Где? Карта этажа, на котором была последняя консоль. Последняя, в смысле, последняя найденная. Нет, что ли?

Не знаю, просто бесцельно, бесцельно бегаю. Надеюсь, на что-нибудь наткнуться. А вот тут где-то было, по-моему. Ага. Ну, да, давай игру. Давай с игрой. Разберемся. Sign by the boulder.

Sigma. Нет, не Sigma. Вот это. Suspending the game when close to the long grave, resulting the resufferer starts in the corrupt test area when resuming. Like seems great. 1847. 1847, вычислим. Так, где Lonely Grave? Ага. Тут тоже дата.

Возможно, кстати, все буквы для лабиринта у нас есть. Я не помню, какие там были. Ну ладно, лучше когда последнюю игру найдем тогда. Видите, коды каждой греческой буквы соответствуют.

Нет? Ну, не знаю, как оно пишется. На каком-то языке. Ну и тогда, наверное. Нет. Греческий. Это не греческий. Это не греческий. Это там, наверное, греческий. Хотя... Нет, блядь, это не греческий. No fucking idea. А М у меня нету.

Absolut. Куда она вставляет, простите? Окей. Ну, в крайнем случае, там перебором несложно будет решить, но последний кубик сначала нужно найти. Женщина, кладенками. Не сверкайте. Вай под крестом, ну да. Ну да.

не помню. Помнишь, нет? Время 6:47. Я не обратил внимания.

Ключи. Вроде все использованы. Розы непонятно куда. Интересно, типа, это все предметы? Ну, это максимум предметов, которые будет, или скроллиться будет потом. Слонина.

Garten. Топай. Не помню, где такое было. До 50% вообще никак. Да ё...

А вот это мы решили? Мы это не решили. Я помню, я потом понял, как это решать. Вроде бы я типа потом заметил, что увидел что-то новое, что давало ответ на то, как это решать. Но возможно. А, 1957, вот в чем дело. 1957. Так ведь? Почти 1957. Или мы с учетом года уже пытались это сделать? 1957. И значит, 9, 7. Нет, да, или да? Шестьсот пятьдесят семь. Нет, семь. Блин, легче поэтому. 1957. Значит, первое. 655. 5-7 5-7-1. Пять, семь, один, девять. Я не уверен. Пять, один, семь, девять.

Их не 87. Будет минус 1800 FTS. Ага. Возможно, 1807.

Долларов там не было. Вроде нет.

Kira, it's middle of nowhere. Hotel Letztes Jahr. This is it then. Normal rock. Why place a hotel in the middle of the forest? Каким кирпичом доллары? Forgive my primitive appearance, but I felt that this final message should be delivered in person. I take it you have received the message from my brothers. You must hastily proceed. Proceed to the message before we run out of memory. Now, sister, to verify that you are who you claim to be, I have 4 inquiries. How did the first brother contact you? Я не помню, в каком порядке было. Телефон. Is that so? Second brother. Радио. А что было в... Да, я знаю, что Ири, это жуткий. Что было в третьем... На земле было написано, по-моему. Writing in the dirt. Первая это заправка, вторая... А, еще теле... Я... блять, еще... Я забыл... Короче, окей. Давай сначала доллары найдем. Я не помню, в каком они порядке были. Придется, наверное, возвращаться, смотреть. American доллар.

Первая компьютер диск 4, значит, 4. 4 это... Четыре телефон, три радио, один телевизор. И что? Два месячных дёрт. Кажется, месячных дёрт. Я что-то не помню, что именно там было. Блять, нет, я не пойду. Я не хочу. По-моему, там просто что-то на земле типа было написано. Я в этом не уверен. Ты выписал? Четыре. Окей, выписал.

Значит, один телевизион. Два земля. Три радио. Четыре телефон. Сестра. Йоазе, но сенсе Муллер, as I foretold. As foretold. I have the final message for your future self. In the future, I'm made of paper. My hand holds a rose. There is a red tune. Red rune. This is an ancient rune, R. До свидания. The past, все доллары собраны. Это хорошо. Еще не 50%. Ладно, наверное, заканчиваем. Перерыв 5 минут. Я за кофе сбегаю. И давай-ка таким. Не будем слишком себя блюболить. И пойдем блюпринт, продвинемся. Да, и я не спешу. И не хочется, в принципе, спешить это пройти. Чилово пройдем за полмесяца. Наверное, меньше даже. Не впечатляет особо ничем, но так, норм. Неплохо. Самый большой плюс, что вот с геймпадом можно играть. Да, в связи с несостоятельностью. Так, перерыв 5 минут. Я пока вырублю стрим. В общем, не переключайтесь. На главное повторно кидать не буду. Не переключайтесь.

император тогда говорит: 40 веков смотрят на вас с высоких стен пирамид. Если мы вернемся назад, деятельность нас не простит. И был бой, город взят и разграблен, а царь мамлюков разбит.

Давай. Итак. Так. Что же будет? Какое же сокровище находится в Treasure Trove? Как Treasure Trove перевести? Сокровищница.

0: Девяностый день. Уже три...
1: Что Саймон там ест? А, ну да, тут же. Яблочки и бананчики. Я ничего не видел, что вы приземлялись на фонтан. О, они еще прям не деспавнятся, а реально куда-то перелетают.

Так. Можно, можно. Ключ есть. Итак, мы нашли сокровище. Wait. Тут нужен особый ключ. В смысле? Приехали. Ага. Продолжается блюболинг. Чем у нас было, что типа нужен будет ключ, но я думал, будет обычный ключ нужен.

You will need a key to obtain the true treasure of the throne. Это думал... Сука. Какой ключ? Может ли это быть какой-то ключ, который мы уже видели? Кстати, я удивлен, что вот тут можно посмотреть в статистику ачивок в Стиме, и, например, Bullseye Trophy 12% получила, Trophy of Invention, All Contraptions 15%, что, я думал, меньше будет, то есть все кто играют, довольно большой процент игравших прошли. Прошли очень далеко. Супер отмычка, мастер ключ. Ну, можно мастер ключ. Ну, я что-то, блядь, сомневаюсь. Наверное, надо было дальше фармить записки. Может, там подсказка будет. Ну чё? Золота много, по возможности получить мастер-ключ попробовать, а так с лупой прийти в библиотеку с Нюклю и антечембер заспавнить снаружи. Поехали! Не знаю, надолго ли мне хватит. Что-то я сегодня не выспавшийся, хотя спал долго. Причем лег я часа в 4-5. В 9 проснулся, как будто... И даже не 9, 7. И не хотел спать, типа немного посидел, лег обратно. А в 3 часа дня уже проснулся сонный. Короче, как-то странно. Блять, 1 на 5, 5, минус 1, 4, в квадрате 16, 9, 1, минус 3, в квадрате 9, 1, 10, минус 4, 6, 6 в квадрате, 36, 44. Вставление не... Закончилось, блядь, я думал, еще один день был. Тогда даже до Антечембер сегодня смысла добираться нет. Надо на следующий день получить благословение.

Значит, шоу-румом. Надо. Конечно, я сильно сомневаюсь, что ключ тот. Должен был, скорее всего, это будет какой-то ключ с символом Ринделес.

А вот сзади подвести электричество к фризеру реально или нереально? Блин, вот если бы эта херня, которая висит над этим фризером, который внутри фризера, вот если бы эта херня была прям подключена к нему, то я бы понял еще. Это как-то очень муторно и с сомнительными результатами. Это очень многие звезд нужно будет потратить. Или еще как-то повысить, или еще как-то повысить шансы падения дедендов.

Отвести электричество к utility closet. Маловероятно, я не помню, чтобы там был дакт, но если будет такая возможность, попробуем.

Это будет Фернес. Это будет Фернес. Ну гарантированно, поэтому не буду жать. Не, не подводит электричество. Вот кто-нибудь, кроме Regulars, смотрит? Вот что это? Вот те, кто, вот люди, которые по жизни чем-то занимаются, не дома сидят. Вот что это? Вентиляция? Что это? Ну, Regulars тоже это вопрос. Kick-out entry system. Внешний блок кондиционирования. А что он... Ну, я понял, типа, куда выводится. А где внутренний?

холодильник сзади, когда пробовал, трогал последний раз. Ролая, да я знаю, что он горячий сзади должен быть. А вот в игре потрогать холодильник сзади, это, между прочим, стоит попробовать. Хотя вот этот фризер, который внутри фризера, персональный фризер, он как бы не подключен к стене, он просто стоит. Кстати, вот эта вот херня, это просто, ничего она не значит, просто такой элемент дизайна. Как комната называется? Какая? Это utility closet.

берут, например, вот такие вот, как бы, какой-то вайринг проходит. Непонятно, это вот, что это, газовые линии или какие? И вопрос, вот как на газовых линиях работал лифт? Вообще, как? В каких вообще годах была газовая проводка? Я думал, оно только для освещения. Но в принципе, как-то энергия могла и на другие нужды конвертироваться. Электрические системы, почему нет? Наверное. Надо обратить внимание, где еще такие базы. А мы обратили внимание в одном из коридоров.

Так, да, security вырубить. Я ж вырубил keycard entry system. Или нет? Вот я теперь не помню, вырубил я или нет.

Görüşürüm. Потом окажется странная формулировка. Так, скупать. Сколько мастер-ки стоит? Наверное, прям все тратить не стоит.

это все Равдаутова. Угу. А вообще-то сейчас может не повезти. А нет, нормально. В любом случае вернуться смогу.

Ну чё, пойдём проверим сразу. Маловероятно, надо же проверить. Шагов много.

гранитного сфинкса. Шаткон служений крадут соливоры. Застыли эмоции на масках из гипса. Компрессируют веками тишину коридоры. Выполнен точно погребальный обряд. Но Рамзес знает, придет время проснуться. Поразит проклятие того, словно яд. Кто посмеет к нему прикоснуться? Запишет мысли в блокнот тот и взвешает их на базарных весах. Состоит пространство из звуков и нот. Рассыпались стрелки в песочных часах. Бесконечно число других измерений. Души царей воплотились в рельефах. Пирамиды словно на небо ступени. И летит над Египтом вечности.

18. Small gates. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот тоже такая база. Ну, тут токены уже неплохо как-то. Обсерватория.

não com essas prioridades. Интересно, вот вторая знак вопроса, ну, вот другая загадка в Нюклеона тоже будет связана с Стадтхаймером. Нет, хуй. Только в прихожей, ясно.

Лопаты у меня нету. А, короче, камень, да. У меня на этом ране неплохие шансы до Анте-Чемберда добраться, только на этом ране мне это не нужно. Ни библиотеки не дают, ни что они там еще надо.

дайте библиотеку. Можно пропустить? Можно. А это нельзя пропустить. Крути гуся, крути гуся.

Вот я уже опять забыл, как называется порода дожев. Типа шибаицу, что-то такое. Шибаину. Транков не попадается, чтобы эксперимент триггерить. Так, ридингнук.

А, у меня шлупа нет, чё я лезу? Э, стоп, а где? А, я не разглядывал, Я, похоже, вообще не приближал. Нужно с лупой и... Санктум, Инер Санктум прийти.

No. Что нам еще нужно? Ничего.

пранков бы найти. Я сейчас не про наркотики. Я сейчас не про транквилизаторы. А, мастер-ки нам нужен. Мастер-ки нам нужен. Поэтому, возможно, я зря. Возможно, я зря уже начал руинить. Я не знаю, она считается редкой. Это которая? Армория стандарт. Шоурум. Unusual, окей. Не, мастер кита там явно написано. Opens all. Типа нормальные, все нормальные замки, все обычные замки. Где все транки? Угу, угу. Шоурум это нет. Тупики нам никакие не нужны.

Ни единого транка. Так. Нет, лучше туда. Ну а какая разница? Лучше б 100 поставил. Не будет включать.

so far? Так, эффект банкромы. Там есть эффект, типа, связанный с гробницей. Ну чё, проверить? Типа, ну тогда мы пока благословения не будем получать.

не забыть сначала Дайса собрать, прежде чем идти к аутеруме. Угу. Фортамора Румс.

Lupa ne dare, dai să ne dare. Не будет смешно, если даже в комиссионке не будет лупа.

еще хуже. А вот теперь, блядь, дают за этот ранг. Отлично.

кубики бесславления. Тумб сегодня ставим. Тумб. The next morning I went to the family tomb to visit his grave and was surprised to find the flower already laid. Так что shrine только на следующий день. Сегодня бы лупу и библиотеку получить.

подзорную трубу что-то никак не дает. А тут можешь лежать.

Ты им предлагаешь проверить, что если плюс 16 монет добавить, то благословение увеличится на день? Я прям не знаю, стоит ли рисковать. Да это будет только в следующий день. Это сейчас смешно будет, если я два раза рероль, но... А, ладно, звезды еще есть. Я все забываю, что я могу просто звездами тут реролять.

Может, этим ключом открывается? Ну, нет. Ну, прикольно было бы, если бы этим ключом открывалась сокровищница. Потому что тебе нужно в один день взять тут ключ, оставить его в код-чеке, и на другой день поставить сюда же трэшатров, и тогда уже получить. Ну да, цветок, все. А чё я ожидал? Дорожийский фиш. Да, это я, так что поэтому я в нём. Ну действительно, мы теперь знаем, что Саймон лежит вот тут. Мы знаем, что вот тут лежит Саймон. Дед! Дед? Да, дед.

Открывать незачем, да? Да. Интересно, есть ли какой-нибудь еще код, связанный с статуями? Для чего-то же надо было выяснить их имена. Мы выяснили имена всех ангелов, а что дальше? Ну-ка. Может, по алфавитному порядку, если... Ну, уже поздно, я уже дернул. У них все начинаются на разные буквы.

0: Okay.
1: Можно ли дернуть?
2: Ну зачем? Ну а какая разница? Ну нет, я помню, я пытался вот дотянуться через стол до пальца, у меня не получалось, и я вот обходил. Странно, почему тебя это очень интересует?

Так, закончить день в брейк-руме. Девять. Сорок. Четыре. Один. Нет, что-то неверно. 9 на 5. 45 54 51 17. Блять, 17 18 81 9 9 11 20. А с какой? С внутренней же, да? 2 4.

нас сейчас большие шансы. Давай-ка, давай-ка сделаем. Чушь. Надеюсь, только не придется возвращаться потом обратно сюда через всю хуйню. Чё бы еще включить?

А текст будет? А, нет, просто такой трек, окей. Окей. Шесть. Я чё все на теме Бен Ладена послушал. Окей, ладно, надо что-то еще. Все, система безопасности кончилась. Как вы относитесь к СКА?

Я ничего про Муцураева не знаю, не хочу знать, выясняйте сами. На случай, если кто-то слушает, то не смотрит. Анончик спросил. Это, конечно, шутка, одно за Муцураева и звон. Тебя по головке никто не погладит. Да и кроме мемного статуса они себя ничего не представляют. Нет, ответит господин Друзь.

блядь, 71, не могу про себя, то есть нет, 72, 5, нет, 5, 6, 1... Шесть, один... Так, два... А, блядь, я забыл про... Это... 6 плюс 3 — 9. В квадрате 81. Минус... Минус 21. 81 минус 21. 66.

Tak. Nie, mnie by nie zrujnić Pakaran. Пойти прям... Ой, ну ты два шага, ну да. Да, да невнимательно. Я не знаю, какой у них альбом менее кринжовый. Какой у них альбом...

Все, больше мы в Чембер в Мирос не возвращаемся, вот точно не возвращаемся. Рэр, и пусть таким и остается. Шахматных фигур тут нету, так что не нужно. Я думаю, может, еще какой-нибудь полезный дубликат попадется, но, честно говоря, а какой мог быть полезный дубликат? Я даже не знаю, какой мог быть полезный дубликат. Надо было тут этот фризер пытаться получить. Вот Rumpus Room что-то после того, как я исчерпал, он стал часто появляться. Я ему менял, интересно, редкость. Какой у него номер? Да, я ему, наверное, менял редкость, блядь. Тогда сброшу. Сброшу, надо не забыть сбросить редкость, когда окажусь. Но, причем там явно она подкручена. Пока ты получаешь новые предсказания, редкость высокая, на самом деле. На Рену редкость выше, чем Commonplace. Возможно, она просто, типа, после очередного предсказания там типа, повышается резко редкость, а потом постепенно снижается. Ну, блядь, не комиссионки, не лайбри. Ну, не комиссионка нужна. А потом лайбри. То только в таком порядке. Если в комиссионке будет лупа. Нужны ли мне тупики? Ну, тупики это... Погоди, Redraft for Clans. Чё? А, это вторая... Нет, да, вторая обсерватория. Я уже успел потратить, прирол. Да, ясно, все понял.

А что мне даст секретный проход? Ну, типа гарантированный шоп, в принципе, можно.

Еб вашу мать. Ну и плекаты, конечно, засрали пул. Угу, вовремя. Еще на что я надеялся? Не буду тратить звезды. А вот наконец-то. Наконец-то хоть мусора дали. Зачем переключитесь? Ну, мне ключей много, поэтому как бы... У меня есть карточка? Да, у меня есть карточка. Вдруг лупу дадут? Нет, не лупу. А все. А, нет, не все. Все-таки инвентарь бесконечный, я думал, может дополниться. Может, кстати, может ли быть какое-нибудь особенное сокровище в зависимости от того, в какой она комнате. Не клетки, а комнате.

приоритет зеленый ставить, чтобы хотя бы был шанс выкопать мусор. If nothing else. Так. Half. А, сразу.

Угу. Не, хуй. В архивах может быть лупен. Не факт. Угу, еще разок, да? Нулевой ран. Наконец-то. Теперь осталось выбить библиотеку. Все, больше ничего не надо. Так, скрипят.

Хотя это типа очень плодородная земля. Чёт. Чёт. Чем дальше, тем сомнительнее граждане зайдено. И тем более трещит по швам. В библиотеке Дакта нету.

А это вот прям вообще за этой, за забором. Пошли крутить. Похоже, понадобится все-таки. Дайте тир.

0: Ну а что я ожидаю найти в Great Hall? Разве что...
1: Бесполезно, как ни крути.
0: Подзорную трубу, которая там вряд ли будет.
1: Тесно, будь ты буддист, шляпе соломенной, все равно гореть гиене огненной. Будь дерзким.

0: говорить, мать!
1: Enough. Что еще у меня есть?

Так. Ну чё, чего будем убирать сцену? Чё дорогое? Такое, что прям руинит. Мало, дорогого. Что полезное? Полезное часто, но дорогое. Кстати, бесплатное. Наверное, лучше убирать там, где три. Так, а как? We use X in the room directory, then remove the gem cost from one room. А. Мысли? Сокровищницу открыть трофей, в смысле купить? Нет, в смысле, там записка очередная была бы.

какой трофей? Предлагай что-нибудь. Я не знаю, что выбрать. А, ой, да успеем. Может быть, хватило бы этого. Успеем. А, я знаю. Я знаю. Только не помню, это фаунт или... Нет. Этот трофирум. А может он только на одну уменьшится? А нет, полностью акс. Редко тут в фауне появляется этот экс. Ну чё, библиотеку до упора пытаемся сролять. Ну, блядь. Так, нет, здесь не надо, а где надо? Вот тут лучше, чтобы если рединг нук дали, чтобы я мог свернуть. Ну, либо из античембер. У меня звезды кончаются.

Tak, chciałem to śledzić. А, так. В консерваторию вернуться. Давай сразу это сделаем. В консерваторию вернуться, убрать. Если, конечно, я менял редкость. Сбросить редкость этого. Блять, куда мне? Чего мы сбрасываем редкость? Румпус Рум. Ну, из консерватории потом буду ролять. Дейку забыл, ты поебать. Ты вообще не зашел, что ли? Да. Ну, все равно стандарт. Мне бы повыше. Повысить до unusual, то она без... Короче, вообще удаляю из пула rare, потому что она довольно бесполезная. White room пусть будет rare. Что-то часто, кстати, для rare оно попадается. Hallway. Да, стандарт. Можно оптимизировать редкости под фигуры. Ориентироваться, по крайней мере. В холлвей нету. Нету. Secret passage есть. Walk-in closet есть, но не... Ну, не просто closet. Пусть стандарт будет. Хотя... ладно. Ладно, пусть common class, потому что... Удобная форма. Это rare. Пусть будет так. Все, больше ничего. Вроде ничего. Итак, ну чё. Тратим нахер все звезды. Или как бы расслабимся и выдохнем. И продолжим. Ну рано или поздно это попадется. А нам все равно есть другие цели. Эта цель как бы не мешает другой цели с блессингами. Не знаю, еще три. Блять, наконец-то.

Мне не нравится повысить. Почему утилити? Ну, коридор я и так не стал, а утилити не утилити. Это bedroom closet, алло. Это bedroom closet. Кстати, а утилити мы... Я, по-моему, сначала повысил, а потом сбросил.

Здравствуйте, блять. Какое уже 5 февраля? Итак, видимо, когда я в тот раз смотрел с лупой, я его к тексту не приплел, я ее к тексту не рассматривал.

Только на той странице. Ну, ясно то, что что-то с корнер-кейсом связанное. Но я пытался составить, но нет, очень, очень плохо было видно. Скриню-ка это, а то у меня... Я это не скрил, потому что и так более-менее видно. Просто выписал. Так.

Так. Ну, выписывай, видимо, по порядку. All. All checked corner. И 4. Corner. All checked corner case. Corner. Case room. All checked corner case room. Rooms.

checked corner case room head. Что еще? 7, да? 7. Лучше head low. Head low. 9. Low case.

Окей, 11. А, found. Окей, clue found. In, found in. Так, found in, in 12, 13 еще. Где 13? In the rooms. In the rooms. Все? Пришли полную фразу. 13.

Pešu nuk ofis pentri. Внук ничего вроде бы нету. Lower case clue. Так, досмотрим. Так, мне надо слить кофе. Не да.

В пентрі бригет. Бригет. Кстати, обратите внимание, давно, что другим шрифтом прям выделено. Что это значило, непонятно. Пентри бригет. Еще внук. Внук вроде как ничего, никаких записок вообще нету. Так, что еще, чтобы не понадобилось еще раз осматривать? Еще есть мысли, к чему приблизить? У тебя, я тебе экспортировал, у тебя было время подумать. Да, я знаю, что он рядом стоит, что мы сейчас пойдем смотреть.

Причем вот, это фото в баллруме, это в картина, ну, там именно фото, картина в бункере, а вот это я не уверен, что и где.

Так, бригет, бисайт, в пентри. А, да, это. Так, а еще тогда что? Нет, я думаю, что бригет. Офис. Вест. И осталось только Пессио. Так, пати у нас точно не было в это, на этом ране не было. Там черная записка про прокопание. Я уверен, что бригет, но. Так, все, слово. Так, на следующем получаем благословение.

Значит, Beside Briquet Fest. Fest Beside Briquet. Скорее всего, выкопать нужно что-то. Fest Beside Briquet.

Забыл в какой-нибудь комнате закончить день. Я мог бы дойти до брейк-рума и получить карту, карточку сразу.

ты прируя кубики. Только есть ли смысл сейчас идти, или может просто... Обычно с шагами у нас нету проблем. Просто может в конце дня. Ну ладно, мы на выходе. Поэтому пошли сразу.

Плясает брикет. Я пока шел за одним, подумал о другом. А где это? Вот если это эта комната, то где это? Где вот это вот этот цветок? Вот этот горшок.

Так. Ну да, похоже. Сколько тогда, по-твоему, окей, на 4 дня, сколько нужно, ты считаешь? 14 плюс 16? 30?

можно было тогда и больше, да. Таки да, именно так работает оно. Так, мне нужна лопата. Два умножить на два, четыре умножить на три, двенадцать, десять минус десять, ноль, десять, один, минус один, минус четыре, минус один, минус... Минус один, минус один, да, минус четыре в квадрате 16. Окей. Ну, вроде норм шанса дойти. Данте Чембер. С нулями ключей и без предметов.

запас. Security в смысле, но не наоборот, не отключить электричество, а повысить количество, потому что карточку нам дали. Все, конечно, это нужно.

Где мы уже деньги потратили? Уж больше. Где? А где я мог уже деньги потратить? А, да, песенка.

Я просто думаю, может поставить пул, а туннель потом прокопать до самого конца, чтобы, во-первых, звезды, во-вторых, тогда нам останется только эту, получить. Пул не буду, чтобы не засорять пул. Yeah.

ты нет. Secret Passage. То есть можно повысить. Ну, там же все равно все еще не гарантировано, потому что красных комнат там много.

все равно еще проблемы с ключами будет. Ой, ладно. Ладно. Так, нормально. Смысла получить. Ладно, похуй на тоннель, видимо. Пойдем вернемся.

0: сука, тут была лопата.
1: Ну, ключи только супер лопаты в этой карте. Так. Поэтому все еще может быть сейчас овер.

Так, рероли і тупіки. Біру. Можно было зайти и поесть. А? Да. А. А. А я что, уже открыл? Она на... Нет, я что... Ну, нет. На 8-м ранге же нужно. Я не дошел до 8-го, вот 8-й. Так ведь? Раз, два, три, четыре. Да. Не дошел.

Блять. Топчусь на пороге, трачу шаги. Тут что-то с подчеркнутыми словами будет. Но из тех, что я собрал, вроде не составляется нормальное, грамотное предложение. Раз, два. Заходить. Играй, зашел. Что еще есть? Монетку лучше ключей дали. Ключей нет, вообще нет. Этот ключник, он тоже тупик. Вот, в смысле.

Chuj. Ziemię. Я надеялся, что мне секрет гарнки дадут. Ладно. 14 реролов. И норки. Нет, уже не норки. Ну, в энтре. Пентри в какую сторону сворачивает? Mm.

Берем. Блять, мне же еще нужно вниз идти. Так, нужна кухня. Нет, мне не нужно вниз. А, ну как? 46-ю комнату тоже интересно заспавнить снаружи, но для античембера мне не нужно вниз идти. Ну, 46-ю не сейчас. Все равно кухню бы вырыть. Тоже сойдет. Так. Шагами еще мало, но как бы если просто напрямик дойти, мне хватит. No shit! Tell me something I don't know. Где ключ, скажи, блядь?

Так, нет, рерол не тратить. Так, ставлю Дэн и... видимо, возвращаюсь. Должно... ну, может, это так, так там не написано вроде. Точно. Разве? Посмотрю. Сейчас, наверное, удобнее было бы вон там. Поздно. Так вот, воркшоп. Так. Раз, два, три. Не обсчитаться бы. Еды нету. Чё видишь? Ключ, лапка, джем. Комиссионеры. Есть ли еда? Нет еды. Тут нафиг не нужно уже, но покупаю.

Где больше? Так, вот. Так, заходим в пащу. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хватит. Бьюит.

Говорю, так пишется, так пишется. Ну, при чем тут брикет? Ну, вот, скорее всего. Только где это? Либо это, либо где-то на фото. На фото не очень понятно, где она есть. Кстати, бригет. Бригет. Бригет де Камп.

Заметки везде черные. В смысле, вот тут, в корне, вот в это нет. В пентре не черное.

Найдем. Найдем. Но, видимо, не сегодня. Если не на этом ране. Чтите.

Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Хватит сюда. Нет, не похоже на пентри. Вот, а, там все равно еда есть. Привет, писать. Вест. Пишет вест. Пишет.

Так. Раз, два, три, четыре. Еще достаточно. Доставим сотню. Хули, нам все равно это

Так, еще что я получил? Монета, блять. Ага, thanks, I guess. Не на западе от Бригет, а около западной Бригет. Около западной Бригет. Только где у нас западная Бригет, непонятно. Какую именно? Сейчас. Я случайно кликну еще. Где Бригет? А тут Бьюрит. Тут. Где тут? Абисайд. Вот, вот прям явно курсивная мелкая. Бюджет, Бриджит, Бригет.

Посмотрел. Кого погладить? Ой. Как носик он бегает-то? Ну чё?

Так, что же будет, если поставить снаружи антечембер? Есть ли смысл ставить сразу, потому что очевидно, нам придется открывать двери. А передняя дверь, южная дверь, она будет открыта? Наверное, тоже нет. Ладно, пошли. Надеюсь, меня не выебут внезапной ценой в джемах. Будет очень смешно, если окажется, что поставить античембер нужно там 10 джемов. Бридж! Блять. Ну да, это западный мост. Бридж. О, смотри-ка, открыто. Да, у меня лопаты нет.

Я все думал, вы не заскринить записку в античембере. Сомневаюсь, что эти вязни. Но так как тут еще и другая она, то я зачем-то заскринил.

Yet so far away. Меня смущает. Так, пойдем за лопатой. Или пойдем открывать северную дверь. Пошли открывать северную дверь. Хорошо бы еще и восточную, западную открыть, чтобы совсем все убедиться, но давай сразу. Так, я туда иду, туда иду. Да, Бриджет. Бриджет. Я обратил внимание, но что-то не. Что последние буквы-то написаны как uppercase. Ничего. Видимо, это пас. Сейчас будет. Да, там будет третий микрочип. Эти флешка, как я их называю. У нас сейчас будут большие ревелы.

Немного другая сценка, немного другая анимация. Потому что раньше еще приближали там, шот с дверью, по-моему, был. С дверью за дверью. Так, все, сорчаю. Кто еще, сейчас что-то. Собственно, биг будет, наверное.

Наверное, последний ключ там будет. Хотя, при чем тут King on the Throne? Еще лопату надо найти. Ну, возможно, прямо сейчас еще что-то крупное будет без лопаты. Что вентям. Внешний античембер. Угу. Что, блядь? А, прям жутко почему-то стало из-за тишины. Эти из-за трон. Окей.

Что я сделаю? 11.3. 33, 34 и 30 вроде бы. 10 минус 20 10 минус 6 4 и 4 минус 2 2. Десять минус два, двадцать минус два, восемнадцать делить на девять, два, в квадрате 4, в квадрате 16. Ну, thanks. Повезло. Ну, еще комиссионка с лопатой. Да. Что-то мне прям везет. Ну, пошли сразу Secret Garden поставим. Прежде чем с лопаты выходить. А, серчаю, извиняюсь. Так, Darkroom. Точно говорю, блять, если в темноте ставить, то это фернес с повышенной вероятностью появляется. Так. Дальше надо осторожнее.

Уже внезапно везение сейчас нейтрализуется. Угу. Не знаю. Можно было вообще не активировать. Ну, давай, закрытая путь. Нет. Уй. Так, китчен. Ладно.

окей, тут почему? If account small gates, 8. 8 что? 8 dates. Что тут кей? If we count small gates, right, 8 dates, crack, 8 saves, всё вспомнил. Блядь. Блядь.

Я не знаю, что делать. Я туда не пойду. Так, еды надо срочно найти. Батарейку в лапе. Так, а может шаул детектор сделать, но он еду не повышает. Че пахнет, что случилось? Мы тут до больших ревелов почти дошли, но нам перестало вести. Нам сначала чуть повезло, потом чуть перестало вести. Нету батарейки. Ну кое-что мы уже увидели. Новое. Нет, пока еще не бэкапился его. Скоро понадобится, потому что мы, типа, если снаружи поставить антечембер, который особая прихожая, мы поставили, открыли северную дверь, там сидит мужик, вот, который также блессинг, но там отдельная комната мужик, и у него записка с как раз с тем, с проклятым. Так что придется открывать. Так, ну чё, Funeral Parlor? Выбора-то нет. Да, ну мы кроме этого, мы разгадали один из секретов Nucleu. Buried beside West Bridge. Что-то там закопано. Так, ну еще не раскопали, сейчас пойдем копать. Короче, у нас сейчас два больших ревела может быть ни одного, если мы сейчас сфейлим тут. Но все равно скоро будет. Ну, не очень скоро, потому что придется выкопаем мы скоро, а вот проверим, если в других справа и слева в антечембер что-то не скоро. Хотя там может ничего не быть. Внешний антечембер. Так. Итак. На кону многое. Сначала откопать. Ну, нам не хватит шагов, если мы сначала еще пойдем откапывать. Посмотрим. Сейчас подумаем. Допустим, false. Вряд ли, но допустим, false. Тогда автоматически это должно быть false. Это должно быть true. И это должно быть true. Empty is every statement with the word empty is false. Так тут все стейтменты со словом empty. Короче, statement is не может быть, потому что тут в каждом стейтменте слово empty, значит. Это точно false. Так, и тут я проверял, что тут false, да? Значит, нет. Возможно, true, возможно, half true.

Допустим, тут full false. Тогда this box is not empty. И... Ну, вроде вот так сходится. Пошли копать. Да успеем мы выкопать. Ну, выкопать это просто на любом ране взять лопату и сходить выкопать. А тут как бы... А тут придется еще раз античембер ставить, еще раз... Короче, это более заморочено, поэтому... Поэтому... А выкопать мы всегда успеем. Так что нет, я все-таки приоритетом ставлю дойти до Secret Garden. Так, this box is empty, this box is empty, this box is empty, this box is empty, the box is not empty. Ну, в черный, проверяйте. Согласны? Я сейчас...

Да, должно быть f плюс f. Все. Если на коробке 2а, утверждение false, может быть там награда. Ну, может быть, если тут два утверждения false, но сходится ли это с остальными? Алло. Так, значит, нужно кушать. Нужно срочно кушать.

вот и кушать. Все, теперь осталось дойти до закрытой двери, ведущей в одну из крыльев. Тоже надо поаккуратнее, потому что ключей нету.

возвращаться к гимназиуму. Будет очень смешно, если даже после этого свое время потрачу все шаги на что-нибудь. Нахождение туда-сюда. Okay.

Tak, sršev. Сейчас буду тривила. Сиди. Сейчас.

2 или 2 монетки, ничего. Может быть, но в любом случае. В любом случае, дальше ж мы пойдем выкапывать нечто рядом с мостом, так что ревелы в любом случае сейчас будут. Даже если слева и справа в этот чембер ничего не будет.

Выключить свет, что ли, для атмосферы? Так, сетчаева нет. Вот. Тут мужик, видишь, мужик сидит. Осмотреть ли с лупой? Лупу не взял, да. Эй, поебать. Что-то может быть. Ну, рисунок такой же, который, по-моему, вот тут. Литерали такой же. Да, два завала. Окей. Не, ну и чё это? И чё на... Как бы, если это в той... В ящичке, которая в комнате с... Как в шрайне. И чё? Как бы это даже не подсказывает, как заспавнить. Это нужно было получить проклятие и потом купить в гифтшопе ящичек. Не знаю, может, это как какие-то указания на то, что можно будет сделать, когда откроешь. Я ж не знаю, что как будет, когда откроешь. Не, бэкапим сейф, мы после. У нас сейчас... Сейчас еще другое будет. Besides bridge. Где-то тут что-то закопано. Besides. West bridge. Вот. Угу. Нашли закладку. Скали Linux.

0: Итак.
1: Блять, я забыл.
0: Я забыл для других. Че, сначала там ставим или где? Или по порядку? Нет, да, давай все-таки по порядку, по порядку, по порядку. Сначала в грот, а потом в саду.

Что же за этой дверью будет? Ну, я ожидаю, что, ну, какую-нибудь комнату, ну, как, хотя бы, как это, сейф, как сейф-хаус. Хотя бы такую попаду по деталям интересности, да. Небольшой каменный факт.

Блять, а это не дверь, она не откроется, да? А, окей. Я уже думал, что Castle Court Clock — это все, что мы получим.

Щоб я монітор би протіряв, щоб этот вид более красивым был. Белый скриншот. Ориндиан Руинс.

Wait, а где? Он так... Где? Простите! Надеюсь, на следующий день добавят найденный флорплан. Окей.

Как я перестану This game is nuts. Где же вот Касл? Чё там было? Касл Корт. Касл Корт и двоичные коды, которые, возможно, Аске. До секьюрити дойдем, тогда пересмотрим. Пересмотрим и заскриншотим. В крайнем случае на записи посмотрим. Так. Закончи день Foundation, чтобы проверить, что будет, если Foundation снаружи поставить. Для порядку. Так. Вообще эксперимента нету. И в пул еще не добавили, поэтому можно день заканчивать. Простите.

клок там был, а кастл-клок. А, блядь, я забыл. Я настолько вот нац, белка, что забыл его про... Можно на следующий день? Ладно, давайте в начале следующего дня это сделаем, да. Да, надо еще в сад перенести.

Так, можно. Так, теперь мне бы выролить планетарий. Кстати, вот это я ни разу не делал. Чё убрать из пула? Чемнезиум. Чё из пула можно убрать? Фернес? Ну да не, далеко теперь. Я не знаю. Я один раз находил репеллент, но ни разу не использовал. Так, стоп, чё я забыл открыть. Планетария это тупик. Планетария это тупик.

карты у меня нет. Ну чё? Хуй. Где-нибудь тут может карта заспавниться, нет?

шаму. Ладно, не страшно. Ну и в ралевую планетариум. Или поставить мейлруму просто. Ну вдруг на последнем рероле. Трезитров тоже неплохо. И как раз последний ключ. Ну щит! Ты будешь мне говорить, где, блядь, ключ от твоего? Ты, кстати, не видел, Сочаев не видел. Мы поставили вот эту комнату. Мы там из подсказок было ясно, что есть некое сокровище, если поставить эту комнату снаружи. Но мы поставили, а там сундук, закрытый на неизвестно какой ключ. Где этот ключ искать, непонятно. Never rains. Ну, видимо, это ложь, да? Там именно дождь. Да, там дождь. Сейчас. Ну, блядь, подсказки по сиджилам-то ни нахер не нужны. Нет, не написано сколько. Сколько золота всего.

подсказки от страны 116. Где подсказки о том, где ключ? Подсказки о том, что... о том, что вот... ее нужно эту комнату снаружи поставить для приза. Далее почти сразу. Вот еще нужно было понять, как это анализировать. Так, ничего, все, я правильно делал, вроде все.

Co w brygiecie? Tu notri siete czytaj. Наверное, на эту комнату не распространяется. А нет, тут лифт. А есть тут лифт. Я уже думал, я сейчас упаду. Нет. Ясно. Окей.

Ну чё? Видимо, сейчас ключи дособерём. Если, конечно, последний ключ. Так, блядь, я опять забыл. Ладно, сейчас. Вот она. Throne room. The former seat of power of Arendaris before the current era and the rise of the Red Banner. Rare. Может, еще и не скоро попасться. Так, переносим микрочипы. Такие, видимо, решение Нюклю было обязательным по крайней мере, для открытия восьми дверей. Ну-ка. Ничего дополнительного. Экспортировать внутри игры все еще не дают пока.

открываем Steam и читаем патч. Под патчем написано не под патчем, а под типа не патч, а баг-репорт. Под ним написано, ну блять, написано же, что она не ресетится. Ты че, тупой? Прямо же написано, не ресетится. Что ты ожидал?

Offsite connection restored. Satellite dish has been permanently unlocked and added to your campsite. New experimental data packets can now be uploaded to laboratory from Synca. Inbound electronic mail communication from off-site will no longer be blocked. Okay. Вытаскивать можно? Вытаскивать можно. Теперь мы можем с внешним миром общаться. Еще нам скажут из внешнего мира. Прикольно. Вот это. Так. Так, ну. Я уже встречал такой приемчик. Что типа. Когда добавлялись первые четыре, было видно, что их типа. Как будто только. Только четыре будет. А тут подвинули и добавили пятое.

тут тоже было что-то связано с communications. Satellite Link Operational. Поставили этот, как интернет, спутниковый интернет Маска назывался. Inbound and outbound permissions in FCI communications with SYNC are fully functional. Причем это все можно было сделать еще когда мы впервые нашли, купили Nuclu. Это сколько было? Месяц назад, небось, уже? Starlink. Сообщаю. Тут видел, у нас Starlink. Мы Starlink включили. Так, все, внутрь. Ну все, теперь пока обычный ран. Пока трон рума не попадется.

чё, блядь? That's new. Интересно, это такое совпадение, что... Что вот сейчас вот такое добавилось. Что это значит? Ладно, 33? В смысле 33? А, ну... 13, типа, теперь мы, по-моему, типа, по поводу или 20. 13. Где 13? Все, 13. Все равно не очень понятно. Видимо, теперь по поводу или 9. Ясно. Блять. Че, вам было мало, что 40-40 порешал, теперь еще усложнили. Умножить на 9,90 минус 9,81 плюс 9,90 тогда 0. Если по модулю 9. Блять, 1 плюс 9 10 умножить на 9 90. 90 минус 9 плюс 9. Если спутниковая связь, значит, есть ракета, но микрокомпьютерами передвижения верхом на черепахе было мало. Ну да. И у меня еще есть такая теория, что это, типа, возможно, технологии типа, забытых предков, что это как бы... Наш мир, наша планета, но в далеком будущем, когда несколько, как это называют, когда типа, цивилизация полностью разрушилась, и все прошло историей, многие технологии забыли, а потом постепенно открывали обратно. Не делаем эти действия. Окей. Ладно. Окей, моя теория была интереснее. Окей, я не обратил внимания в первый, мне казалось, не могло быть такого, ладно, ясно. Ну, тогда тупо. 6 умножить на 4, 24. Нет, типа 6. А в квадрат его заводить надо? 6 плюс 10, 16. Вот как отступа все. Если как бы это даст понимание там какого-то другого пазла, то еще ладно. А если просто так, то. По модулю, действие по модулю, это хотя бы, или как называется, не помню уже точно, это хотя бы как-то вот такая достаточно сложная, но посложнее, чем вот эта вещь, которая используется в математике. Так, что надо еще? Прокопать туннель, а зачем?

ключей нету. Ну я ж найду ключ, да? Я найду ключ. Возьми, взять золото, это не нужно. Я найду ключ.

Ну, лось того, что и этим и в перлере пазл, и в бильярдной он все еще как бы усложняется, все еще каждое новое более-менее интересное. Так, вернуться сразу? Нет, сейчас поставлю. Вдруг сейчас выпадет лаборатория. Будем с СДВГ. Не знаю, как людям с СДВГ. С медикейт от СДВГ, я думаю, людям заебись. А у меня тут, а у меня нет СДВГ. А где ты черную корону видел? Ты вангуешь и ты заспойлерил? Ну да, логично. Возможно.

Это, а тот, кто по СДВГ решал, написал, это не лесник? А нет, это лесник, ясно.

Ну, блядь, красный... Не, черная корона в 46-й комнате, как бы, что черная, не черная, но она называлась корона именно Аринды Эрис. Так что корона Аринды Эрис — это та, что в черной лежит. В 46-й комнате лежит.

Шоп. Так, у меня же шоп, какие-то шопы стоят. Вроде нет, ладно, пусть будет шоп. Так. Login to network. Хотя я боюсь, что сейчас читать много придется. Ну чё? Satellite online. Ага, я рано эксперимент активировал. Packet 01, Advanced Experiments, Collection of Lab Experience Design for Experienced Technicians. Давно, наверное, Satellite этот я должен был бы активировать. Data contents, 8 new experimental triggers, 8 new experimental effects. New effects, lower the reservoir by one, why? Типа... Зачем он... Имеющейся воды там на один... Или... Ну... Stock your pantry with fruits. Unseal one of antechamber doors. Permanently increase your lockpicking skill. Gain one random item and set your keys to zero. Remove a Remove a crate from the tunnel. Вот это big. Gain one key for each 30 steps you have. Lose half your steps and gain for every die. Короче, мы все еще не близки к окончанию игры. Все еще не близки. Все еще так. Основательные ревелы. Так. А будут еще? Пока нет, но еще будут. Окей.

from offside. Like, ah, staff announcements. You may use this tool to create your own custom packet of experiments, mixing and matching from available printed triggers and effects. В смысле? Packet. Experimental triggers. Ага, типа какие-то будут попадаться, какие-то нет. Пусти подключиться. Ну, можно, но... Estimated Wormlet Games прям нужно перетаскивать 46 ящиков из туннеля. Ну да. И в каком-то смысле в late game мы уже давно. Late game считается все после 46-й комнаты. Latest game. Later game. Так. Immediately. No. Хотя вот это как бы может быть драфт. Но нет. Может быть, по идее, выгодной. Если прям под нее затачивать. Так, слетаем все на блок. Ну вот это hallway from another hallway из-за туннеля. Из-за туннеля выгодно. Оставить трэш. Draft Red Room, это хотя бы такое гарантированное более-менее. Вот drafting, if you draft... Это такое, это... Такое не гарантированное, но простое. Простое, пассивное. First time you enter each room on rank 9. Ну их всего как бы 4. Поэтому нет. For each room draft. For each room with a fireplace. Кроме Дэн, это что? Оставлю, наверное. For every room you draft within the next 40 seconds. Но это только, не знаю, два раза, два можно. Два, но два гарантированных более-менее. Считаем access a different terminal today. Считая этот. Считая этот, но не считая по сети. Поэтому только один, вероятнее всего, будет. Но один гарантированный. И считаем a draft an upgraded floor plan. Которых у меня уже много, поэтому да. Считаем и по different antechamber lever. Как бы. Считаем и draft tomorrow room. The next 10 times you view your map. Your map. А map считается та, что на tab? Ну, это как бы минус день, но много активаций, я считаю, надо ставить. Tomorrow Room. Я их как бы достаточно редко ставлю, потому что они почти все тупики, и вообще все тупики. Так, что убрать?

Immediate ли убрать? Что так пусть будет? Или что еще поменять? Chest, наверное, больше шансов, чем Tomorrow Room.

40 seconds. Ну, как бы одно гарантированное, может быть два. Пусть будет так. Окей, тут. Allowance. Ну, вот lower reservoir by one, непонятно, зачем это нужно. Это... ладно, увидим. Типа, это уменьшает общее количество воды? One star, move crate from the tunnel. Until one... Мне редко нужно бывает доходить до 46-й комнаты, только вот возможно придется, если действительно нужна корона. Spread dirt on driveway. Permanently increase lockpicking skill. Random item. Ген Вукеван Рандом Айтем, возможно, нужно полезно для цели апгрейда планетария. Короче, так. На Letter непонятно, ну пусть будет куря. Все, так оставить. Писем больше не будет, да? Если больше не будет, то они... Я бы разок проверил, а что... Будет ли вообще это... Короче, я бы проверил на всякий. К тому же. Теперь вот мы связь восстановили, возможно. Теперь он захочет писать. Писать снова. Короче, пусть будет так, будет нормально. Рано я прожал эксперимент сегодняшний, конечно.

0: Поехали. Так, сейчас музыку какую-нибудь пока включу. Я Скворцов Степанова, я больше не хочу. Вот это ска. Собаки табака слишком, наверное, да?
1: Ну что, ебланы?

Тут вопрос не как СДВГшникам, ну и как СДВГшникам, а как тем, кто не ведет такие подробные заметки проходить, потому что вот эти записки в... Записки, например, в Treasure Trove от тебя ожидалось, лидерами, что ты будешь каждый записывать. Потому что они не повторяются.

Как бы да, но нет. Может, в игре будет как бы что-то, что-то еще крупное. И как бы нормально то, что трофеи... То, что в списке трофеев ничего указывающего, что в игре есть что-то, что-то крупное после, после открытия дверей, это нормально для создания загадочности. То есть для того, чтобы, чтобы игрок не ожидал этого. Что, ты думаешь, что все, а нет, еще, еще нора кротовья, кроличья нора ведет еще глубже.

так себе. Ладно. Потом. Лопаты. Лопата есть. Вернуться к трежетров? Нет, шагов мало.

Как ще пас в галереи-то решать? Галереи. Так. Джем почти кончились. Ну, восьмая комната явно будет после того, как пазл в галерее решишь. Как минимум.

Я же собрал золото, да? Значит, не собрал золото, нет. Wait. А! Блять, я и забыл, что я не открыл еще тут. Так бы и не открыл. Ага. Sure, buddy. Что там, White Sun?

Так, а какая редкость? Rare. Окей. Солярион бы получить тогда сначала. Ну, в любом случае, будет полезно дойти до 9 ранга, чтобы в арморе есть возможность. Шанс экса. Так, все, ключи, джемы есть.

Еще раз в 10-15 дней будет новое сообщение приходить от работников. Когда у него день рождения? В январе, какого-то января. Так, сохраню. Сохранить. Уже 15 лет.

еще пушки. Попробую зажечь пушки в Master Bedroom, которые все никак не выпадают. А Master Bedroom Rare? Стандарт. Блять. А почему тогда просто на высоких рангах?

И седьмой не нашли. Ну, один сейф нам сказали на шестой комнате. Скорее всего. Там непонятно, правду ли сказали, но сказали. Вот за как. В смысле, еще один сейф? Ну да, не знаю.

0: E insieme scricco un gatto.
1: В игре музыка громче. Кого ставит? Что, экзамен сдавать? Все, с блессингами более-менее разобрались. Можно теперь делать скулрумные раны. Так, ага. Ну, нет?

может, ну, да, но ладно, давай уж сначала все откроем, потом будем выставлять. Так, а что у меня шаги все? А китчена не было еще сегодня, ясно. А силотки использовать тут?

Сколько времени, интересно, сейчас в игре? Потому что нужно попробовать Ballroom в 12, но... Надо обращать внимание на часы.

Так, яблочки. Следить за яблочками, если секрет карт не поставлен. Вот, кстати, рума с фаерплейсом.

Отварная труба, может быть, но ее еще донести нужно будет. Аттик. Хотя я не уверен, что она будет спавниться.

Зачем? У меня пока все нормально с джемами и золотом, а вот шагов не хватает, так что пока не буду идти не пойду выкапывать. Поздно. Грейт Холл. Ключей достаточно. А, они еще и все локтят. Еще надо 20 пиков. Да, но я даже не знаю, как этой проблемы. Как к этой проблеме подойти. Еще как вопрос, а мы собираемся все трофеи получать? Хотелось бы, но надо быть reasonable. Кстати, вот не всегда средний тупик.

Получи 3 роллы. Типа, и вот здесь можно будет рероляться вдоволь. Сомнительно. Ну или, может, хоть редьку выкопаю.

0: Может быть, еда.
1: О, Secret Passage. Secret Passage и кухня. Все 8 трофеев 40. Чувай, 16 ты имел в виду? Точно кухни не было? Не было. Издеваетесь? Не было, да.

Так, возвращаюсь в Traveling Room. Где закопано теми. Не знаю, возможно, это последний ран на сегодня, потому что меня срубает. Мне уже почти сколько. Сейчас. Да, надо заканчивать. Хотя. Ладно. Тогда следующий стрим когда? В среду. В среду в 6

Ничего нового. Ничего нового. Надо перед следующим стримом бэкапнуть сейв. Так. Не внутриигровым бэкапом, а просто выяснить, где они лежат, и скопировать. На всякий случай. Ну, дайнингру мне уже не нужен. Казино, наверное. Не, мне хватит шагов.

чаще следуюсь. Какая разница, если займут? Типа... Все равно ты один смотришь, поэтому... Хотя, вот Серчаев, когда я без радио стримлю, не заходит. Да, поэтому, возможно, все-таки стоит на радио. А то я хотел сказать, так все равно займу без радио, буду стримить. Так, Lost and Found плюс Планетариум. Если Планетариум дадут, если Подзорную трубу дадут, нет, не дадут. Мне дали два фрисби. Я совсем с выключенным головой, да? Да, окей. Угу. Ну, если сейчас шоуруму дадут, то все, возьму. Угу. Или если фризер дадут.

А можно на дайс обменять? Я не помню. Дайса тогда, дайса в Лондоне Рум не было. Вроде, если только, может, если только подключить этот дакт. Так бы обменял коины на дайса. Ну, это шоурум.

affluence, кстати, я не знаю точно, как переводится. The wealth of trophy for buying out the showroom's entire stock, including this trophy. Чё там у нас, 8 трофеев ещё не набралось ли? Так. Брать фризера зачем? Ну... Да, беру фризер. Беру фризер. 27 джемов. Золото-то особо не нужно, 27 джемов полезно. Как еще его размораживать только? Affluence было, ну, на трофее. Типа, фу, что-то там фу, affluence.

Ебать. Откуда? Сука. Внезапно. Наверное, можно было догадаться, но сложно. Что зажигалкой можно размораживать. Разморозить только в случае моей смерти. Так, где у меня фризер был? Лупы нет, да поебать. Марку такую я могу в другом месте смотреть. Окей. Фрэнд, богатство, изобилие, материальный достаток. Ясно. Раз, два, три, четыре, пять, Три на три, да? В смысле, 3 на 2 или 2 на 3? 2 на 3, наверное, лучше будет смотреться, хотя... Чем беремся? Одну минуту. Всё это не очень-то нравится. Так, это... Ночью караулит.

0: Royal Liberation Kani Front. Maybe. Royal. Они как раз анти-Royal. Роялистами называли сторонников правящей партии. Unfortunately, ну скорее wave, взвешивать измерять массу вес. А разве нести? Типа глагол. Wave. Чё, серьезно?
1: Way.
0: Не обращал внимания, наверное. Наверное, я слышал раньше, что есть такой глагол, но я не различался. Wait. Wait. Unfortunately, this formation is a little too... Так, посчитал. Little too precious to entrust entirely to this freezer, as I am not confident that the sanctity of my snacks will extend beyond my life. I always found it best to use multiple baskets when it comes to incriminating eggs, a lesson that I recently learned again when a member of my staff betrayed my confidence. Блять, он просто скажет подсказку к сейфам, и все будет. I have placed 8 red envelopes in 8 even more secure locations throughout the estate and left a hidden message for you among the art that hangs in almost every room in this house. This message is the key to unlocking these secrets. Mm-hmm. But you must be open in your interpretation, as the message itself harbors multiple double meanings and hidden entendres. Entendres можешь перевести, но... Я знаю, типа, ну, типа что-то связано именно с двойным значением, прямым значением. Revolutionary, может быть, да. День-день. Выражение double entendre, а тут без double entendre. Ну да, это типа двойное значение, скажем, значение. One final word of guidance. The safe combinations you are seeking will not be found in writing on the estate. Ага, so I hope you haven't been wasting too much time. Jotting down random invoice number and dates. Only by deciphering the many meanings of the 44 character message can you hope to unlock its many mysteries. To each their own letters. Ну, я так и не понял, вот тот сейф, который был в Driving Room, который какое-то 8 ноября был, как я должен был его догадаться. Как бы там было на календаре обозначен первый день, который 7 ноября. А с ответом было 8. Почему? 8 dates. 8. Угу. А где уже про этот код явно говорилось? Где-то явно говорилось даже, что в нем 40-45 букв. 44 буквы. Стоп, блять, я понял. Фига. Ты что-то раньше не сказал, если давно заметил. Да. Я там яблоки считал на картинке с садом. Ну, как бы серьезная подсказка в том, что в этом

death. А тут 6. Account Small Gates. 4, 5, 6. До конца понял. А не знаю, я просто так считал. Да какое, какая там было? Или... Так, Day One. Day One 7. Кодом к этому сейфу было 8 ноября. Не, все еще непонятно почему. Где? А, все вижу, вон еще, да. Окей, 8. Да, ясно, как должен был догадаться. Ну, бля, сейчас проблема не в паролях, а в сейфах, где еще сейфы найти. Так что... Ну и я понял, что small gates. Gates. Я думал, что-то будет более замороченное, более интересное. Ну, просто оказывается там... Сколько я насчитал? 17-18? Ну, только к какому это сейфу пароль? Может ли быть пароль? Может быть ли быть пароль именно в той комнате? Я представил их реально. 8, да. Да. Я думал, как ты написал if account small gates, ты уже понял, что именно тут же ровно 8, и там... Возможно, ты и понял. Ладно, не важно. Окей. Много всего открыли сегодня, да. Такой фара, все еще непонятно. Account small gates 8 saves crack 8 gates 8 что 8 dates crack 8 saves date в каком значении еще может быть, если амофон date тут. Luncheon date at Hanged Man's Steel Room in Trisdale. Ну, возможно, что-то с этим значением слова date есть, но все равно непонятно, в какой сейф это убивать. Security у нас нету сегодня, нету. Выпишу на всякий случай, чтобы не забыть. Спать в Хауэлл надо как-нибудь попробовать. Чё я чуть-чуть забыл? Чё я собирался выпить?

Финики свидания, да? Финики дейтс — это финики? И к чему-то. Так, еще что-то я хотел. А, ну хавал, поспать в хавал, у меня в другом месте выписано. Окей. Так, оно там не перевесило. Размер посмотрю. А то еще кажется, что все. Нет, но уже 430 мегабайт. Как бы опять подходим.

Так, все. Больше ничего не сделать. Окей. What a day. Можно было, конечно, сходить в Foundation и собрать Sigil открытый. Но нет. Там уже придется проходить через... А, Lost... Нет, ладно. Как последний ключ соберем тогда. Тогда лупы нет. Какую комнату мы хотим получить? А? Ты про что? Какую? Ты про что? Кстати, да, это трофи, Рун.

А, бля. Хорошо, что ты напомнил, что, что можно где-то закончить день. Да никакую, только 46. До 46-й я... Да, я в антечембер не зашел, так что все. 46-ю только еще попробовать, и все, вроде бы. Но, можно... До брейк-рума дойти. Далеко, ну чё? Так, я хотел проверить. Нет, еще не открылось. Значит, еще не 8. Можно ли заспавнить секретный сад? Ну, очевидно, можно. Так, дай-ка выпишу тогда. Секретный сад мы сейчас сделаем. Какие еще идеи будут? Какие еще идеи, что снаружи интересно поставить? Армори полезно, но не интересно. Из имеющихся вроде ничего. Фундейшн попробовали. Файе я бы попробовал, непонятно только зачем. Как секретный сад. Ты как вообще любая внешняя, любая зеленая комната, которая как бы наружу выходит, как она будет выглядеть там, интересно. Ну, начнем с секретного сада, а там ясно будет, интересно или неинтересно. Клок Тауэр тоже. Клок Тауэр. Хотя это... Клок Тауэр. Да еб твою... Как оно будет выглядеть?

ну, вообще-то нам нужно ставить шрайн уже снаружи, открывать коробочку, но, ну, ладно, пока еще есть благословение, то пока займемся исследованием того, что будет, если ставить снаружи. Так, все, call it a day. Решаем connections и все, спокойной ночи. Большой. Таки продолжает удивлять игра с уменьшенной частотой по сравнению с началом, но продолжает. Я так, когда вот искал, проскролливал записи, искал, где я там благословение монаха получал на первых стримах, так, поностальгировал так, тем, как игра чувствовалась в начале. То, что там постоянно было что-то новое, и постоянно каждым... везде что-то непонятное, что потом представлялось в другом свете. Ну как бы и сейчас это продолжается, но с куда меньше частотой. Journey. It's a whole journey. Так. Россия. Лол. Блять, небось аэропорта. Я знаю, что есть аэропорт с кодом лол в Америке. Угу. Мне лень. Мне лень смотреть Google. Серчай, решай. Решай Google Translate. Тут как раз не поможет. Хуит. Похоже, тут все сокращения. Хуит. Хуит скраб.

Я нашел на тему сокращений, но это там какие-то конкретные сокращения. Темпин. Сирчокс. Ой, какие, блядь, эмоджи. Ой.

Wall CN. Mm-hmm. Mi sure do I? Draw down, pin down. Flash out.

А? ITMT, IC... А, волос, вот. Ну, окей. Ладно. Axiom Derivation. TTI, ATM. В смысле, ATM что значит? Ну, блядь. Ну, ATM это как бы не только текст на Derivation, нет? According to me. Как, тупо, короче.

Rohit Ash Crap. Нет, но. ID пин персона. Кстати, до сих пор не обращаю внимания, что вообще-то пишут, когда только одно неправильное. Типа one more или что-то такое.

0: Common promo items. Cup. Pin в этом смысле. Short sticker. Tiny bit. Не подумал про смысл. Pin. Tiny bit. Jot. Scrap. Shred. Wit. Jot не знал. Остальное, ну, вид сейчас в гугле узнал что-то подобное. Scratch, Shred, что-то такое слышал. iPol, iProw, iLash, iLead. Это тоже вокруг этого где-то моя мысль гуляла.
1: Понятненько, сложно. Вот.
0: Гильд или гард?

Runway. Что это значит? Не понимаю. One away. Я всегда читал это как one way. Ну да, one away, логично.

Чуха. Ну нет, но... Титушка.

Так, ну сейчас я вам закончим это, да? Не знаю, короче, сдаюсь. Все тоже. Все тут. Визит. Можно было додуматься. Так, если оно загружаться начнет, то мы посмотрим тот, что там было в той сценке. Угу. Угу. Замечательный артефакт. Если у тебя лучше загружается, можешь найти тайминг. Где это? Где же это было? Так, это же вот этот? Нет, five hours, правильно. Это тут должно быть. Угу. Нет, это было до того, как... Um.

Так. Это ASCII код. А в самом начале 0 или в самом начале уже не 0? Так, по кадрово, отлично.

Угу. Ноль. Один, один.

0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1.

Номер один. Я тоже. Я первый неправильно выписал. А, нет, все правильно, да. Или. Ладно.

1-0-0. Один. Кастль.

Да, точно, ошиб 7. Ты делал локальный проект, как не... Нет. Очень муторно. Так, и... Wait. Еще одной пропустил. Короче, 4 ASCII символа повторяющиеся.

Nee, dat heb ik straks. Эти символы чат. Нет, чат GPT нам пользоваться нельзя при прохождении этой игры. Нельзя. Калькулятором только. Вот, ну. А какой? Что ж, ладно. Ладно, все уже это открыл. Я хотел бы открыть ManPages. MindPage, вот такой конвертер тоже, раз калькулятором читерство, то такой конвертер тоже читерство. Открываем страницу ASCII MindPage. Вот это не читерство. Тут, правда, в бинарном формате не дают, да? Ладно. Ладно, конверт. Ария. Похоже на правду. А, вот. Чип.

для переводов разрешаю. Это тоже. Не подумал. Арена подходит. Ну да, да. А заглавная ария. Хексту. Байнери. Да.

Это клоак или клоак? Клоак. Окей, да. Да, клоак — это плащ. Плащ-накидка. Так. Я хочу заскринить какой-нибудь фрейм. А когда я вставляю с... как бы... когда я вставляю в самой игре мой монитор с... монитора с этими словами, нет? Надо будет повторить.

А ария у нас в каких словах встречается, в каких названиях именно ария? Арес с С. Ария фьючер. Да, у нас в каких-то названиях это встречается, а также это фьючер. Короче, нора еще глубоко будет.

Okay. Может, да, так, как глагол, может, скрывать, маскировать. В таком именно порядке они там. Quart, clock, castle.

Может, что поймем, когда доберемся таки до тронного зала. А на этом все.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 25.
3: 25.
0: Мая. Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,